0: бронежка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
3: Йоу-хит, Йоу-штатюн. Dit is KBC Radio.